0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.